Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 15. Кому и где вручили Шнобелевские премии в этом году? Когда откроется развязка возле Калины и когда начнется отопительный сезон в Екатеринбурге? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту немного полетаем. Space, Magic Fly — это музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза

0: на Ясной 31. Запись по телефону 231-00-11.
1: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио Си.
10: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM, 8.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 25. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Сочи и на федеральной территории Сириус отразили массированную атаку дронов. Под удар попала гражданская инфраструктура, загорелась нефтебаза, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Обломки беспилотников находят по разным адресам, отметили в ведомстве. Кроме пожара на нефтебазе, выбиты стекла в нескольких жилых домах, зданиях. В отдельных случаях произошли возгорания, которые уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что на подлете к столице уничтожены 23 беспилотника, пишет «Коммерсант». Минувшей ночью в Екатеринбурге возник пожар многоэтажки из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231. На 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом огонь перешел на сам самокат, который стоял в коридоре квартиры. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц дома. В пресс-службе МЧС области подтвердили информацию, уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Пожар действительно потушили до их приезда. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло поступит в социальные здания. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов, но отметил, что сроки могут сдвинуть из-за погоды. Согласно нормативам, старт подачи тепла зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 в 5 дней подряд. По прогнозу синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге будет теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе, пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд. Но работы по благоустройству продолжатся до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Накануне вручали Шнобелевские премии впервые за всю историю за пределами США из-за ужесточения визовой политики. Из-за нее в прошлом году часть победителей не смогли посетить мероприятие. Так, лауреатами по биомеханике стали ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Премию по экономике получили авторы из США, Мексики и Канады, доказавшие, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызг. Также премию присудили за открытие того, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 86,89. Евро стоит 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: А сейчас о погоде. На Радио СИ спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга пока плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу.

0: что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машин еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в два раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
1: Тут главное, чтобы чужие неудачи, пусть даже роботов, не стали нашим главным достижением. Это не самая удачная позиция, если что. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
2: Реклама.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 6671427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
5: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
4: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletia.com. Звоните 8-800-550-92-88.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
7: Главное деловое событие осени в Тюмени.
8: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
7: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
8: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
7: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
8: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦМС. Противень. ОГН 107-720-305-866-8-16+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 8.28. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль «Голубая комната» для лиц старше 18 лет. Это один из спектаклей камерного театра. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 17-го. Мая. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 17 мая. Если это ваш день рождения, набирайте смелее 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Российские нефтезаводы восстанавливают с помощью отечественного оборудования, сообщил агентству ТАСС первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По его словам, правительство оперативно получает данные о случаях остановки оборудования на НПЗ из-за внешнего воздействия. Между тем, большие очереди и нехватка бензина на АЗС сохраняются и на этой неделе. В Свердловской ГАИ заявили, что автоматизированная видеофиксация нарушений правил стоянки и остановки в зоне автозаправок не ведется, пишет Е1. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня, 4 сентября, сообщили агентству ТАСС при службе Рособорнадзора. На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области с 4 по 8 сентября. Росгидромет обещает до следующей среды, 9 сентября, температуру по области от 22 до 25 градусов днем. Небольшие дожди в прогнозах в предстоящие выходные и в понедельник. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня с утра на улице уже очень тепло. Пятница будет жаркой. Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и до плюс 25. В Каменске-Уральском сегодня плюс 24-26. В Полевском плюс 22-24. В Асбесте плюс 21-23.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыкальные новинки с самого утра, ну а почему бы и нет? На часах 8:34 в центре города плюс 17, и сегодня ждем теплую пятницу. Сегодня будет до плюс 25. Разумеется, без осадков. Осадков нам сегодня не надо. И в выходные, кстати, тоже. На радио Си сейчас проходит игра «День рождения каждый день». На нас звонился Иван. Иван, а где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: В машине.
0: Неужели в пробке стоите на заправку?
1: Нет, уже настоялся, вот подъехал домой.
0: То есть вы сегодня с утра стояли?
1: Нет, я вообще не стоял ни сегодня, ни с утра, и не собираюсь стоять. Хотя, возможно, придется.
0: Слушайте, ну вы, видимо, счастливый человек. В пробках на заправку пока не стояли.
1: Ну, на заправку у меня еще предстоит, но, наверное, не сегодня. Сегодня пока у меня есть.
0: Сегодня пока наслаждаетесь прекрасным солнечным утром.
1: Да, тепло сегодня.
0: Очень хорошо. А выходные ждете?
1: Выходные? Ну, как, да.
0: Планы есть какие-то?
1: То, чтобы подышать воздухом на природе.
0: Прекрасные планы. Погода вам в этом точно поможет.
1: Спасибо.
0: Иван, а сегодня по поводу вашего внеурочного дня рождения, чтобы еще настроение было лучше, получаете пару билетов на спектакль «Голубая комната».
1: Спасибо.
0: Буквально два слова еще про сам спектакль. Информация на правах рекламы. Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч. В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров, поэтому этот спектакль состоится 16 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 18 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си. Играть мы любим, обязательно поиграем, но уже после выходных, в понедельник.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтемурге без 29, в центре плюс 17. Сегодня пятница, 4 сентября, и сегодня отмечается Международный день стрельбы из лука. Какие существуют киноляпы, связанные со стрельбой из лука, какие бывают мировые рекорды, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
12: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Московской от Обезной до Волгоградской, на Амундсена от Бардина до Волгоградской, на Завокзальной от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов, на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады и на Донбасской Бибеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.47 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть шестью искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Эси с вами, на часах 8.56, в центре Екатеринбурга плюс 17. К нам идет аномальное тепло, об этом на Радио Эси в новостях через 5 минут, а еще узнаем, где на трассу под Екатеринбургом вышел медведь. После новостей с 9 до 10 на Радио Эси будем разгадывать невероятный вопрос, вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Эси.
1: Реклама. Автолека.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа. Я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
8: Добрый день.
9: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Tempo-Bay Forte и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
14: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
15: 103.7 FM. Радио Си.
16: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
17: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем до плюс 25. На Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подтвердили визиты в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Ранее глава МИДа Украины Андрей Сибик заявил о предстоящей новой динамике в мирных переговорах и призвал следить за новостями, пишет Коммерсант. В Кремле ранее заявляли, что переговоры заморожены. Никакой конкретики по визиту американских переговорщиков в Москву нет. Между тем, российский рынок акций ускорил рост на сообщении о возможном визите представителей США в Москву и Киев, отмечает РБК. Российские нефтезаводы восстанавливают с помощью отечественного оборудования, сообщил агентство ТАСС первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По его словам, правительство оперативно получает данные о случаях остановки оборудования на НПЗ из-за внешнего воздействия. Как напоминает РЕН-ТВ, 19 августа в результате атаки дронов был поврежден уфимский НПЗ. 8 августа в результате падения обломков дрона начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. В результате пострадали 6 человек. Между тем, большие очереди и нехватка бензина на АЗС сохраняются и на этой неделе. Федерал-пресс сообщает, что АЗС Екатеринбурга оккупировали перекупщики бензина и организовали нелегальную торговлю с доставкой до дома или офиса. Горожане жалуются на неразбериху и конфликты на заправках, к которым можно подъехать с разных сторон. Многие пытаются заправиться без очереди, а регулировка очереди никак не ведется, в частности, на АЗС на проспекте Космонавтов у Ленты. Тем временем в Свердловской ГАИ заявили, что автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне автозаправок не ведется, а нарушения, выявленные другими способами, можно обжаловать, пишет Е1. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь, рассказала в соцсети жительница. Зверь появился перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт. Совсем избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Ядин. Это не первый случай. В последние дни медведи не раз видели в Краснотурьинске, рядом со школой 28, а также в садах. Специалисты напоминают, что медведей нельзя подкармливать или подходить к ним, а также стрелять в них. Хищник станет еще агрессивнее. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9.57, в центре города плюс 19. Какова сейчас средняя зарплата в Свердловской области, узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. А уже через минуту у нас музыка, понятная без слов. В этот раз Ванесса Мэй и мелодия Classical Gas.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: В гиперленте и окей!

0: Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ 103,7 FM. 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем до плюс 25. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня. На него зарегистрировано около 6 тысяч участников. В дополнительный период сдают экзамены выпускники, которые не смогли получить удовлетворительный результат по обязательным учебным предметам, а также те, кто не участвовали в экзамене по уважительным причинам. Дополнительный этап продлится до 25 сентября, сообщили агентство ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Сегодня пройдет ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам. Между тем, в школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков у них в этот день не будет. Для старшеклассников запланировали проектную и внеурочную деятельность, сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы, напомню, будут эти три дня, 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском. Основные работы пройдут возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 тысячу 41 копейку, но после вычета налогов сумма меньше, менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет «Я-1», ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем, с ростом дохода за год на 8%. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики, немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Рост зарплат у них самый большой, плюс 13,3%. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Эксперты назвали автомобили самыми проблемными АКП на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, которые устанавливались на Volkswagen Tiguan до 2016 года и Audi Q3 до 2018. Также ненадежные вариаторы Jatco на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander, выпущенных с 2013 по 2017 годы. Проблемные и французские автоматические коробки DPO DP2 на Renault Duster, сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамашев. Он отметил, что даже на свежих поколениях машин робот DSG ненадежен. Ресурс трансмиссии примерно 150 тысяч километров, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Пятница будет очень теплой. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Только что у нас Nickelback, If Everyone Cared, а впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All. 11:32 на часах. На Радио Оси новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Российские нефтезаводы восстанавливают с помощью отечественного оборудования, сообщил агентству ТАСС первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По его словам, правительство оперативно получает данные о случаях остановки оборудования на НПЗ из-за внешнего воздействия. Между тем, большие очереди и нехватка бензина на АЗС сохраняются и на этой неделе. В Свердловской ГАИ заявили, что автоматизированная видеофиксация нарушений правил стоянки и остановки в зоне автозаправок не ведется, пишет Е1. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня, 4 сентября, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области с 4 по 8 сентября. Росгидромет обещает до следующей среды, 9 сентября, температуру по области от 22 до 25 градусов днем. Небольшие дожди в прогнозах в предстоящие выходные и в понедельник. Людмила Гусева, Радио Оси.
0: А сейчас на Радио Оси о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си Игла и Черри. И песня для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Вечера пятницы, Save Tonight. 11:44 в Ихтиморге, а впереди песни золотой коллекции. Если вы уже готовы встретиться с прекрасным, то это тот самый случай. В золотую коллекцию вошли Buddies Without Organs, Майкл Джексон и уже скоро Каома, Ламбада откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
5: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кайкунтяу, папа! Я же тебя учила!
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800. 800.

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. На часах 11:56. Встречаемся мы с вами уже после выходных, а предстоящие выходные у нас будут жаркими. Завтра, например, до плюс 25. Ну и не забываем про уикенд с хитами Фредди Меркьюри. Уже завтра и послезавтра. Сегодня с 12 на радио «Си» с вами Леонид Филиппов, а сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 12.01. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. После водного кризиса власти Екатеринбурга внесли изменения в программу развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года. Новая редакция документа опубликована на сайте мэрии, пишет Уралинформбюро. Новый документ разработала московская компания «Интегратор». В нем расписаны ключевые проблемы и пути их решения. Среди проблем указаны, в частности, плохое качество воды в одном из водохранилищ, перерасход электроэнергии на перекачку воды. Системы водоотведения страдают от устаревших технологий очистки сточных вод, износа насосов, станций и сетей. В ближайшие 20 лет на модернизацию потратят 358 миллиардов рублей, пишет портал 66. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 041 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Я-1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями – более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики – немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа. Только за минувший четверг была введена блокировка более 105,5 тысяч групп канала, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. В мессенджере отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года. И включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Telegram по штрафам за нарушение российских законов уже превысила 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми. Больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета «Ру». Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи. У пары трое детей. Отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе, в том числе в альбоме «Лимонад». В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Радио Сия, 103.7 FM, 12.13 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного завершения трудовой недели. В тепле, в хороше, как говорится, под солнцем и под любимые песни. Оливия Дин, дальше So Easy. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Управлять по-старому уже не работает.
7: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
6: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
7: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
6: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротвинь, ОГНС-7-720-305-866-8-16+.
8: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
9: У Папа Джонс, Екатеринбург. ОГНС-110-385-001-8073.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте

0: акции до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 18 минут первого. Modern Talking с золотым хитом на очереди. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Черное зеркало» — это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джуди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Донову Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов. А Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Сит.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Сит.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Сиф. 12:32, сейчас выпуск новостей, Людмила Гусева.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка, сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. ФАС продолжает мониторинг цен на автотопливо. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензин в канистры. В частности, на заправке на улице Кристинского, пишет Ядин. Ранее СМИ писали, что на АЗС Екатеринбурга появились перекупщики. Средняя зарплата в Свердловской области перевалила за отметку 100 тысяч рублей, пишет Ядин, ссылаясь на Свердловскстат. В июне она составила 101 тысячу рублей и 41 копейку в среднем. Впрочем, после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе. Ей 45. На счету Бейонсе 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды, отмечает газета «Ру». В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома «Би-Дэй». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской, 33. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Радио Си каждый день старается проводить со вкусом. И вкусная игра тому подтверждение. Участвуйте и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно. И вкусный приз ваш. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры о Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-2-36-93.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: Из двоек ноль.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714274. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Золотая коллекция. Радио Си.
5: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
6: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Без 4 минут час в Екатеринбурге. Это Радио Сиа. Прекрасная пятерка песен о любви ждет нас в начале второго. А прямо сейчас Secret Service. Музыка, понятная без слов, на Радио Сиа.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор выпуска ООН «Наши машины». «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Так, на заправке на улице Кристинского дежурит группа быстрого реагирования, пишет портал Е1. Ранее информагентства сообщали о том, что перекупщики организовали незаконный бизнес по поставке топлива в канистрах прямо к домам и офисам в Екатеринбурге по завышенным в разы ценам. Сегодня сообщения горожан о пробках на АЗС разные. Одни говорят, что очереди стали меньше, другие, наоборот, что больше. Судя по приложению, где Бенз, сейчас в городе мало заправок, на которых автотопливо в наличии. Пригород Екатеринбурга может остаться без интернета после реформы лицензирования, которую Минцифры готовит к внесению в Госдуму. После реформы Свердловская область может потерять почти 61% региональных операторов. Об этом заявил на пресс-конференции «Российской газете» глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. Опасения высказал и президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. В малых городах и селах связь держится на местных энтузиастах, а реформа предлагает минимальный платеж в резерв универсального обслуживания в 1 миллион рублей, что для небольших компаний очень много, отмечают эксперты. Такие компании могут объединиться, но это может занять до 2 лет, пишет «Комсомольская правда». Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай и Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке и в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Эксперт назвал автомобили самыми проблемными коробками автомат на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, установленные на Volkswagen Tiguan до 2016 года выпуска и на Audi Q3 до 2018. Об этом сообщил газете «РУ» глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. Также, по его словам, ненадежны вариаторы JetQ на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander 2013-17 годов выпуска. Проблемный французский АКП на Renault Duster. При этом робот DSG ненадежен даже на свежих поколениях машин. Его ресурс около 150 тысяч километров, отметил эксперт, пишет газета «РУ». Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдинг. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: И о погоде. Завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
3: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
4: На Радио Си 5 песен о

0: Радио Си, 103.7 FM, 13.44, золотые хиты впереди, Сэм Смит, I'm not the only one, и Type Angels Crying, и в начале итальянское солнце, уютная ностальгия, это Рики Повари, Коза Сей на Радио Си.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения. В клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть страну.

0: пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teaterturdus.ru. 16+.
3: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
6: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
6: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
6: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
9: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Беларуси золотые хиты. В Екатеринбурге без двух минут два. Уже совсем скоро мы разыграем пару билетов на футбол. Дождитесь. А в конце часа музыка понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 14.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия. Об этом заявил сегодня советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он напомнил о том, что зарубежные гости, например, экс-спецпосланник президента США Кит Келлок, открыто говорят о необходимости начать призыв женщин в вооруженные силы Украины и снизить призывной возраст до 20 лет. Напомню, Владимир Зеленский накануне заявил о том, что в Москву и Киев в ближайшие дни приедут американские переговорщики по российско-украинскому конфликту Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. С российской стороны таких сообщений не было. Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Полеты возобновятся только когда оценка рисков даст зеленый свет, говорится в заявлении компании. Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург после обратного Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября пока отображается в расписании столичной авиагавани и не помечен как отмененный, сообщает пресс-служба ассоциации, пишет «Вечерняя Москва». Жилую высотку, попавшую под атаку дронов в Чкаловском районе Екатеринбурга, будут восстанавливать совместно власти города и бизнес. 3 сентября первый вице-мэр Рустам Галямов встретился с жильцами поврежденных квартир. Городские власти выплатят им компенсацию, как это было в случае с домом в центре Екатеринбурга, куда дрон влетел 25 апреля. Застройщик, в свою очередь, восстановит благоустройство двора и полностью отремонтирует квартиры, заменит там окна и двери, рассказали порталу Е1 в пресс-службе мэрии. Напомню, 31 августа беспилотники ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге. Пострадали 4 человека. В зоопарк Екатеринбурга привезли жениха для медведицы Алмы, теньшанского бурого медведя, а также камышового кота. Оба зверя приехали из Душанбе, сообщили в пресс-службе уральской таможни. Медведь прошел таможенный контроль в Кольцово и отправился на карантин. Во время перелета для животных поддерживали комфортную температуру и обеспечивали приток свежего воздуха. Во время проверки документов медведи и кота покормили. Сейчас новоселы проходят карантин. После адаптации их поселят в вольеры к самкам. Когда животных покажут посетителям, пока неизвестно, пишет портал 66. Сегодня юбилей у американской попи R&B-певицы Бейонсе, ей 45. На счету звезды 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды. Также журнал Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21-го столетия, отмечает газета Ru. В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома B-Day. Также в честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек. Реклама.

0: И о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович» – магазин верхней одежды «Сток». Завтра, 5 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
2: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если приз аппетитный. Получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Участвуйте во вкусной игре на Радио Сиб. Ловите наши кулинарные задания по будням после 8 утра. Дозванивайтесь, отвечайте верно и выигрывайте. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры о Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 62 0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 6671427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Золотая коллекция Радио Си.
6: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая

0: Академия «Талисман».
1: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кайкунтяу, папа! Я же тебя учила!
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Радио Си, 103.7 FM. В Екатеринбурге без 2:04. Мы успешно завершаем рабочую неделю под любимые песни. Modern Talking, You Are Not Alone в начале пятого. А прямо сейчас Эннио Морриконе. Радио Си, 103.7 FM.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Наши машины» «Хавейл и Юля». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Так, на заправке на улице Кристинского дежурит группа быстрого реагирования, пишет портал Е1. Ранее информагентства сообщали о том, что перекупщики организовали незаконный бизнес по поставке топлива в канистрах по завышенным в разы ценам. Сегодня сообщения горожан о пробках на АЗС разные. Одни говорят, что очереди стали меньше, другие, наоборот, что больше. Судя по приложению «Где бенз?», сейчас в городе мало заправок, на которых автотопливо в наличии. Пригород Екатеринбурга может остаться без интернета после реформы лицензирования, которую Минцифры готовит к внесению в Госдуму. После реформы Свердловская область может потерять почти 61% региональных операторов. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. Опасения высказал и президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. В малых городах и селах связь держится на местных энтузиастах, а реформа предлагает минимальный платеж в резерв университета обслуживания в 1 миллион рублей, что для небольших компаний очень много, отмечают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай-Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке и в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Эксперт назвал автомобили самыми проблемными коробками автомат на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, установленные на Volkswagen Tiguan до 2016 года выпуска и на Audi Q3 до 2018. Об этом сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. Также, по его словам, ненадежные вариаторы JetQ на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander 2013-2017 года выпуска. Проблемный французский АКП на Рено Дастер. При этом робот DSG ненадежен даже на свежих поколениях машин. Его ресурс около 150 тысяч километров, отметил эксперт, пишет газета «Ру». Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: И о погоде. Завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Weekend с Фредди Меркьюри. Каждый час будут звучать культовые песни группы Queen и самые интригующие истории жизни великого вокалиста. Будьте с нами на 103.7 FM и на radioc.ru 12+. В Екатеринбурге 16.43, тройка золотых хитов дальше. Это Pink, Мистер Президент и через 2 минуты Roxette.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620-6200.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
7: Здоровье – ключ к счастью.
8: Медицинский центр «Шанс».
7: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
8: Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-00-1.

0: Радио Си, 103.7 FM, без 4 минут 5 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасных выходных. Дальше встречайте Романа Калашникова. Спонсор инструментальной музыки Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили обсудить отмену штрафов для водителей, которые стоят в очередях на заправке. По словам авторов инициативы, в ситуации топливного кризиса стоит применить механизмы, задействованные в регионах приграничья. Там отменены штрафы за превышение скорости, если речь идет об эвакуации, и разрешено не пристегиваться, чтобы была возможность быстро покинуть автомобиль во время атаки беспилотника. В очередях на заправках можно отменять штрафы за незначительные нарушения, добавили в Госдуме. В Екатеринбурге на одной из заправок заметили женщину с пистолетом. Она, по словам очевидцев, с помощью оружия следила за очередностью проезда машин КЗС и поддерживала общий порядок. На какой именно заправке произошел этот инцидент, не уточняется. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил порталу Е1, что личность женщины установили. Ее уже везут в райотдел. В главном управлении МВД также не исключили, что пистолет в руках жительницы Екатеринбурга пневматический. Теперь к другим темам. Екатеринбургские власти завершают подготовку к международному фестивалю молодежи. Мэр Алексей Орлов провел совещание, на котором руководители профильных департаментов отчитались о проделанной работе. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Наша цель – показать город гостям с лучшей стороны. Безопасным, ухоженным и гостеприимным, сказал Алексей Орлов. На регистрацию для участия в фестивале уже подано более 9000 заявок. Основными площадками открытой программы в Екатеринбурге станут исторический сквер и парк Маяковского. Обнаружены арсеналы химического оружия императорской армии Японии. Найденные захоронения относятся к периоду Второй мировой войны. Обнаружили опасные находки в китайских провинциях, которые граничат с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Владимира Тарабрина. Эксперт отметил, что на ликвидацию обнаруженных арсеналов понадобится десятилетие. Уже завтра с Земли можно будет наблюдать очередной звездный дождь. Это будет один из самых быстрых потоков Эпсилон Персеиды. Скорость метеоров в нем достигает 64 км в секунду. Пик активности звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября. При этом полный период наблюдений за Эпсилон Персеидами растянется на 2 недели, с 5 по 21 число. По словам ученых, точное родительское тело метеорного потока не установлено, однако им может быть неизвестная комета, период обращения которой больше 200 лет. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: парковки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Давайте пробежимся по пробкам. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин — это Блюхера, проезжая от Сахалинской до Губахинской. Плотно на ЕКАДе от Березовского тракта до реки Березовка. А Пархоменко отмечу от Весенней до Караванной улицы. Верхотурский проезд стоит от ЕКАДа до ЖД эстакады. Объездная дорога от Московской до улицы Амундсена. По магистралям самая загруженная сейчас — это Репина из центра.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Сделать осень ярче поможет вкусная игра на Радио Си. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И поднимайте себе настроение вкусным способом. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си А-студио. Так же, как все.
0: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Казань.

0: розничной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teaterturdus.ru 16+.
2: ИП «Аксенов» Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: нами только что Макси Прист на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее новинка от Селин Дион, «Бонжур, пардон, мерси». Это через полторы минуты, а сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Еврокомиссия готова снизить нормы заполнения газохранилищ с 90 до 75% для некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, представители ЕС пока не уточняют. В начале этой недели СМИ писали, что уровень заполнения газохранилищ в Евросоюзе в августе достиг 13-летнего минимума. Новый сезон в Урал-опера-балете начнется с премьеры «Корсара». В театре подчеркнули, что канонической версии постановки не существует. В Урал-опера-балете решили обновить исторический спектакль. В сентябре запланированы 5 премьерных исполнений с 18 по 25 сентября. Житель Новосибирска погасил долг перед приставами, чтобы сохранить самолет. Технику собирались арестовать из-за невыплаты кредита, размер долга по которому превысил 1,5 миллиона. В службе судебных приставов рассказали, что владельцы самолета сначала уведомили о последствиях, и сумма была погашена за день, пишут РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Селин Дион на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция», включаем LP, перед этим Сюзан Вега, Томс Дайне, а начнем с Silent Circle, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» Радио Си.
1: Реклама.
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
3: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами. 269,99. За 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нева». 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: «Додо».
6: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Главное деловое событие осени в Тюмени.
8: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
7: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
8: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
7: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
8: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМ, Зотвин, ОГН 107-720-305-866-8-16+.
9: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
10: ООО УК «Симолэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГН 122-660-002-36-93.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов, отмечу Блюхера, проезжую от Сахалинской до Норильской, Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской улицы, Репина от остановки Визбульвар до Тульского переулка, Восточная от Короленко до Челюскинцев, Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до ЖД «Эстакады». По магистралям самые загруженные: Московская в центр, Репина и из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
12: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
13: Нет, пока. А что?
12: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
14: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
12: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
15: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: На Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас на старте Vacuum I Breathe, а раньше музыка, понятная без слов. Slow Dance. Послушаем Криса Сфириса на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипер выгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
15: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
16: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
17: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете «Радио Си». Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина».
1: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до +14, днем +23-25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: этот вечер пятницы, финал рабочей недели. У многих уже появилось ощущение свободы. Мы только что послушали Кипелова на Радио Си. К музыке мы скоро вернемся, пока слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор минуты драйва ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Октябрьске на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и в минус 25 на обледенелой и заснеженной трассе. Будем ждать возможности протестировать их и в российских реалиях.
1: Реклама.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Вы слушаете Радио Си. Прекрасного вечера. Дальше с нами Оливия Дин. So easy.
2: Реклама.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в Центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
7: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
6: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8 800 550 90.

0: 16-го на Шевской от Тепличной до Космонавтов, Долорес и Барури, Верхосецкий бульвар, Репина стоят от Токарей до площади Коммунаров. По магистралям самое загруженное – это Восточная к ЖД вокзалу.
1: Радио Си, 103,7 FM.

0: нами только что Бонни Тайлер на Радио Си, музыка, которую мы любим. Много интересного у нас и дальше, через минуту, например, Готье Кимбра, Somebody That I Used To Know на Радио Си.
1: Реклама.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское. 169,99 за 180 граммов от двух штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
6: Радио Си.

0: Радио Си на 103.7 FM. У нас дальше Weekend Creeping, это через 3 минуты. А сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Черное зеркало» — это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джуди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода – от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналду Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов. А Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Алена Свиридова на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция», слушаем Дэвида Червита, раньше Крис Ри. Ну а начнем с истории о непреодолимой, но разрушительной романтической привязанности «I just died in your arms tonight». Катин Крю на Радио Си в «Золотой коллекции».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Верхотурский проезд, Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. ЕКАД стоит от 16-го километра до 13-го. Викулова от Татищева до Металлургов. Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Плотно на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103 и 7 FM.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
14: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дэвид Хёрвиц, Leap of Faith, в золотой коллекции этого часа. У нас дальше Evanescence, Bring Me to Life, но перед этим музыка, понятная без слов. Сэмплю на Радио Си.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
7: ООО СЗ СКМ Брюхер. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «Наши машины». «Хавейл Июль» – официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Здравствуйте. О визите Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев сообщил портал Axios. Спецпосланники президента США намерены провести переговоры о завершении украинского конфликта, пишут СМИ со ссылкой на источники. Днями визитов названы ближайшие выходные, это 5 и 6 сентября. В Кремле сегодня официально анонсировать возможный визит переговорщиков от США отказались. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цитата, «Россия сохраняет готовность к переходу в мирный режим урегулирования на Украине, по-прежнему есть и добрая воля США оказывать посреднические услуги». Конец цитаты. Свердловский областной суд отклонил новую апелляцию на арест водителя автобуса, въехавшего в пешеходов у храма Большой Златоуст. Резонансная авария произошла в Екатеринбурге в начале июня. В августе срок содержания под стражей водителю автобуса продлили вплоть до 10 декабря. Это решение оставлено в силе. По версии следствия, после столкновения с легковым автомобилем, автобус выехал на тротуар, где были пешеходы. Погибли 4 человека. И не менее 7 пострадали. В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения Международного фестиваля молодежи. Торговать спиртным запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улицах Олимпийской, столетия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу 12 числа. Большую Байкальскую тропу закрыли из-за медведей. В Прибайкальском нацпарке заявили, что обстановка в лесах вокруг озера напряженная, однако контролируемая. Среди закрытых маршрутов оказался в том числе проложенный по кругу Байкальской железной дороги. Самым безопасным направлением для посещения на Байкале сейчас остаются маршруты на остров Ольхон. Медведи там не обитают постоянно, и последний случай, когда животные вплавь добирались до этого острова, был зафиксирован в 2015 году, пишет РИА Новости. Врачи рассказали, какой сигнал будильника полезен для здоровья. Как пишет Лента.ру, резкий и слишком громкий сигнал является для организма дополнительным стрессом. Безвредным оказывается пробуждение от постепенного нарастающего мягкого звука. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем прям комфортно до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Наверное, кто-то уже готовится набирать номер радио Си. Давайте расскажу про приз. Сегодня это книга «Рерих. Таинственная Россия в творчестве великого художника» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора» 12+. Все просто. Кто третьим дозвонится по номеру 235-137, тот и получит приз от радио Си. Играем в третий звонок. 235-137. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 3 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Краснолесье от Рябинина до Дегенина. Стоят восточная от Веритина до Малышева. Верхотурский проезд от ЕКАДа до ЖД Эстакады. Плотно на 8 марта от Малышева до Куйбышева. На Щербакова от Прониной до Лыжников.
2: Радио Си. 103,7 FM.

0: Total Adrenaline на радио Сим, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Адриан Син и Сандра Н. Также в золотой коллекции послушаем яркий, даже громкий хит Парка Горького «Moscow Calling». Причем громкий настолько, что Александр Маршал во время записи этого трека просто сорвал голос, и процесс записи пришлось остановить. Ну и начнем золотую коллекцию с Modern Talking.
1: Реклама. Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
2: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК «Simaland», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Погрен 122-660-00-23693.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 3 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Краснолесье от Рябинина до Дегенина. Восточная стоит от Тверитина до Малышева. Плотно на Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Щербакова от Прониной до Лыжников. Отмечу 8 марта от Малышева до улицы Куйбышева. Самая загруженная магистраль сейчас это восточная по направлению к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри и Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри и Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
6: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
6: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кай кунтяо, папа! Я же тебя учила!
6: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
9: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Адриан Сина и Сандра Н. на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше звездное трио Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Все за любовь, All for Love. Ну и сейчас тоже об этом прекрасном чувстве. Замечательная мелодия, которая называется «Тема любви» из фильма «Танец вспышка», ну или «Флэш Дэнс» Джорджо Мороде на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без 1 минуты 8 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. «Газпром-Арена» заявила, что в октябре на площадке не запланированы выступления иностранных исполнителей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение, опубликованное площадкой. В тексте указано, что это повторное заявление, которое вызвано участившимся количеством вопросов и обращений. Далее цитата. Повторяем, что в календаре событий октября 26 года на «Газпром-Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет. Эту же цитату приводит «Известия». Информация о выступлении рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября появилась в середине августа. Стоимость проданных билетов разнится от 9 до 160 тысяч. Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. По данным, на вечер пятницы в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день они отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100,57.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, а днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды», «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Саундтрек к диснеевской версии фильма про трех мушкетеров. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. All for Love на Радио Си. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Эксимбурге на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и в минус 25 на обледенелой и заснеженной трассе. Будем ждать возможности протестировать их и в российских реалиях.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
0: Вы слушаете Радио Си. Возвращаемся к классной музыке. У нас дальше Александр Яковлев. «Знаешь».
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
9: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
8: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
9: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
8: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
11: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, остатки сигарет. Сегодня ночью, знаешь, мне не...
1: Выборы 2026.
2: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов между представителями партий, представленных на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Как в правилах говорится, время распределяется 30 минут пропорционально между теми представителями, которые пришли на эфир. Сегодня у нас следующие участники дебатов. От новых людей, от партии «Новые люди». Ирина Виноградова. Ирина Маратовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: От партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.

0: поддержку от государства, а преодолевать его, иногда унижаться и выпрашивать то, что и так им положено. Сегодня можно очень долго и много спорить как о партиях, процентах, идеологиях, но после выборов мы с вами снова останемся один на один с нашей обычной жизнью, где нам все так же нужно попасть к врачу, отвезти ребенка в школу, доехать до работы, заплатить за ЖКХ, открыть свое дело, купить или снять жилье. Ну и, конечно же, самое главное – понимать, что наше мнение вообще что-то значит. Для нас важно не только говорить, ну, что нужно что-то менять, но и показывать, что мы уже умеем делать. Партия «Новые люди» добилась права пересдать ЕГЭ без потери года. Только в 2025 году этой возможностью воспользовались 135 тысяч выпускников. И большинство из них, кстати, улучшили результат больше 90%. Мы запустили программу «Я в деле», через которую прошли уже сотни тысяч студентов и школьников, которые учатся не просто писать бизнес-планы, а запускать их в жизнь. Для автомобилистов мы добились повышения лимита выплаты по Европротоколу от 100 до 200 тысяч рублей, а для работающих пенсионеров несколько лет добивались возвращения индексации пенсий. И с 2025 года ее вернули. Для предпринимателей мы добились индексации порогов ущерба по экономическим статьям и выступили против резкого ужесточения налоговых условий для малого бизнеса. То есть наш подход достаточно простой. Подход партии «Новые люди» — это не просто еще одна программа, еще одно обещание, а конкретное правило, после которого человеку станет проще жить. Наш принцип простой — люди важнее всего, а Урал должен стать регионом для жизни.
1: Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Ваше слово.
2: Дорогие земляки, в эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» и от Свердловской области, руководитель регионального отделения партии в Свердловской области. Хочу сразу же в первых, так сказать, строках поблагодарить всех, кто поддерживает меня лично и нашу партию на выборах разных уровней. Вот в частности, в прошлом году, осенью, были выборы губернатора, где мы с вами, дорогие земляки, нарастили поддержку нашей программы в два раза и заняли третье место. И, в общем, вообще неплохо выступили. В Тагиле, например, и в Каменске мы заняли второе место. И, конечно, это результат того, что мы с вами выступили с программой, которая сводилась вот к такому лозунгу «За семьи с детьми, за трудовой Урал». Потому что люди, которые создают семью и рожают детей, и воспитывают детей. Это и есть трудовой Урал, потому что если они не будут трудиться, ну, в общем, у них ничего не получится на самом деле. Поэтому вот благодарю вас всех. Мы продолжаем нашу работу, мы продолжаем нашу борьбу, потому что все эти годы мы потратили на то, чтобы создать в области систему защиты прав граждан, создали сеть приемных центров защиты прав граждан. И сегодня вы знаете, что мы идем на выборы вот командой, состоящей из тех людей, кто работает вот по всей области в этих 18 приемных, и все это время защищали ваши права, как в сфере ЖКХ, так в сфере льгот, в здравоохранении, благоустройстве, во многих-многих-многих других вопросах. И я хочу подчеркнуть, что нашу партию от остальных отличает именно то, что мы работаем не под выборы, не, знаете, так сказать, в последний день, последний месяц появились, тут, так сказать, офис открыли, плакаты выложили, там шарики-фонарики, а потом куда-то пропали. Нет, «Справедливая Россия» — это очень известная партия на Урале. Это, даже есть поговорка о справедливости, уральский характер. В общем, голосуйте за «Справедливую Россию», об остальном поговорим сегодня.
1: Хорошо, Николай Николаевич, ваше слово.
3: Да, здравствуйте, уважаемые земляки, меня зовут Николаев Николай Николаевич, я кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ. Вы знаете, уже четвертый раз на радио «Синий» хочется повторять одни и те же аргументы, однако я обязан сказать, что КПРФ – это не партия слов, это партия дела. Мы вместе с нашими гражданами защитили от постройки мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения в Сесерте в непосредственной близости от населенных пунктов, затрагивающих здоровье тысяч семей. КПРФ не дала закрыть детский сад номер 16 в Дегтярске, по которому местная власть уже на самом деле приняла решение. Но после обращений к нам, местных жителей, инициирования запросов, депутатских запросов и прочих процедурных моментов, решение было отменено. КПРФ не позволила «Единой России» протащить через областную думу закон о взимании денег за кампремонт с новостроек. Чудовищная на самом деле инициатива могла обязать семьи, по сути, миллиарды рублей отдавать в пустоту. КПРФ поступательно объясняли необходимость строительства школы номер 300 на Уктусе, поскольку старая из-за уплотнительной застройки уже работала в три смены. Школу сдали, на самом деле, даже досрочно, поскольку контроль со стороны КПРФ за объектом был постоянным. Огромный ворох работы идет по пути, по принуждению управляющих компаний работать на благо граждан. Ну, на самом деле, прям громада работы, кое-где приходится судиться, чтобы добиться результатов. Эта работа в новом созыве будет только...

0: продолжаться, а во-вторых, масштабироваться. И вообще, знаете, как бы сказал настоящий коммунист, доброе слово хорошо, а вот доброе слово и митинг еще лучше. Поэтому, друзья, голосуйте за себя, голосуйте за свое будущее, голосуйте за КПРФ.
1: Спасибо большое. А теперь вопросы от меня. Я вот так вот решил сегодня провести дебаты. Первый вопрос, конечно, это вода. Московская компания, которая называется «Интегратор», выявила слабые точки в развитии водоканала Екатеринбурга. Но я думаю, что это касается и области в целом. И они в том числе указали на то, что износ близок к 100% сетей. При этом, опять же, другая новость, в Екатеринбурге сокращается, ну, в большой, да большой перспективе, на 45-й год, сокращается финансирование как раз, которое направлено на модернизацию сетей. Как вы видите вот этот самый вопрос, если вы пройдете, да, в законодательное собрание вашей партии, как вы будете решать вопрос с доставкой воды, с обеспечением свердловчан водой во всех регионах Свердловской области? Пожалуйста, давайте, Андрей Анатольевич.
2: Меняем, да, парадигму?
1: Да, ну, с другой стороны.
2: Знаете, когда вы сказали, что вот московская компания сделала такой вывод, мне почему-то вспомнился Ильф и Петров сразу же. «Грабить будут», подумал Киса Воробьянинов, помните? Значит, вот когда такие выводы делаются, значит, это что? Готовит общественное мнение к тому, что, дорогие, придется вам раскошелиться очень скоро, потому что все ветхое. И это мы слышим на протяжении уже более 30 лет, на самом деле. Так вот, какое отношение это имеет к выборам и к политике? Дело в том, что тарифы, это цены на услуги, на которых нет рынка. Ну, то есть, грубо говоря, воды, ее на рынке нет, ее водоканал как бы продает. А цену устанавливает государство. И устанавливает именно тарифная комиссия, но она называется региональная энергетическая комиссия. И делает это, как правило, ну, знаете, как вот приходят, значит, водоканал, показывают документы, говорят, мне надо вот столько денег.
1: Не и, только водоканал, любой человек.
2: Ну, любой,
1: человек,
2: да, продавец тариф. Услуг. И там говорят, окей, погнали. Вот. И так происходит 30 лет, и никто никогда до сих пор не отчитывался по этому поводу. Вот мы идем на выборы с программой изменений контрольной функции над деятельностью, которая утверждает тарифы. То есть вот на региональной энергетической комиссии муниципалы принимают свои тарифы. В чем здесь речь? Значит, обоснованность, она должна быть четко прописана. Вот сейчас, знаете, как я вам еще один приведу пример? Вот для того, чтобы обосновать, например, расходы, сейчас достаточно просто, чтобы ваши документы вот в региональную энергетическую комиссию были подписаны соответствующим должностным лицом. И вот они сидят в комиссии и говорят, так, доказательства предъявлены? Предъявлены. Там подпись, так сказать, законного представителя? Да, законного представителя. Ну все, голосуем. Я специально брал протокол, вот знаете, рассматривают 5 минут на рассмотрение отдельно взятого города. 5 минут на Среднеуральск, 5 минут на Екатеринбург, 5 минут там на то. И вот так рассматриваются чохом. Конечно, наши жители возмущены, потому что это каждый год происходит. Справедливая Россия выступает за то, что нужно остановить рост тарифов и провести аудит, и после этого создать систему прозрачности и обоснованности утверждения тарифов.
1: Хорошо. Николай Николаевич.
0: Ну, вы знаете, эту проблему мы слышим уже не первый год, а на самом деле уже 35 лет. Это все говорит о том, что мы до сих пор ездим на советской инфраструктуре и в хвост, и в гриву, что называется. Поэтому здесь просто мы упираемся в неэффективность управления. То есть текущая капиталистическая система, она со своей нормой прибыли, со своими частными компаниями, которые каждый откусывает у проекта, вот, грубо говоря, по водоснабжению, присасываются частные компании, которые каждый откусывает свою прибыль. В результате мы на выходе получаем элементарно распыление финансов на неэффективные меры. Соответственно, единственным вариантом является, во-первых, это, ну, смена команды управленцев, в том числе и области, и города, потому что, ну, они просто представители своих олигархов. И, собственно говоря, что там будет в 45-м году, как вы сказали, да и глубоко это не волнует. Они смотрят горизонт планирования у них. Вот они сейчас изберутся, уйдут там к себе работать в Госдуму, в Совет Федерации. И вообще плевать они хотели на всех, на вас. Вот если объективно. В советское время, внимание, не то чтобы там коммунальные строили какие-то инфраструктурные моменты. Города строили. Города. То есть, понимаете, о чем речь? То есть, до такого уровня, а мы еще говорим про технологии советского времени, то есть, это было когда? Сейчас технологии роботизированные позволяют все это дело масштабировать, а мы все ковыряемся, решаем вопрос, где же вода? То есть, это вопрос, на самом деле, того, что текущий момент капиталистической системы, она во многих вещах себя исчерпала. Нужно переходить на новые рельсы, коммунистические рельсы. Спасибо большое.
1: Национализировать, то есть?
0: Конечно, это, безусловно, позиция КПРФ. Монополии, естественные монополии, они должны быть национализированы в полном масштабе. Тогда и спрос будет с одного окна, а не с каждого по отдельности, который откусывает свою норму прибыли. Спасибо.
1: Понятно. Ирина Маратовна.
3: Да, я хочу ответить оппоненту своему из КПРФ, что мы все-таки живем не в советское время, а в современной России, в 21 веке, и хочется размышлять о современных проблемах современным языком. Смотрите, мы тоже согласны, ну, видимо, с результатом московской кампании, я, к сожалению, ее не видела, мы тоже провели исследование, буквально на днях мы его опубликуем публично. Наш депутат Госдумы Сардана Аксентьева специально приедет, тоже расскажет об этом. Тоже исследовали воду, взяли пробу во всех районах города Екатеринбурга и в водоемах. Действительно, вода непригодна ни для...
1: Она не соответствует
3: нормативам, которые у нас существуют. И здесь, конечно, мои ответы, они не будут, знаете, какими-то новаторскими, современными. Мы здесь с коллегами сходимся точно в одном, что с этой проблемой нужно работать абсолютно одинаково, так же, как я озвучила Андрей Анатольевич до этого. Во-первых, конечно, сначала это заморозка тарифов до того момента, пока не проведут полный аудит всех тарифной сетки и, соответственно, всех самих тепловых сетей. Это раз. Второе. Если мы говорим в целом про повышение тарифов в дальнейшем, в будущем, во-первых, в нашей программе четко закреплено два тезиса. Мы выступаем за то, чтобы ни в коем случае не были тарифы повышены выше инфляции без публичных слушаний. Это раз. А второе, если тарифы повышаются, должен быть публично, прямо и понятным языком заявлено, под какой конкретный результат. Мы видим, повышение тарифов происходило неоднократно, но ни разу не увидели, а на что это тарифы, кроме того, что ответ, ну, инфляция, да, и там нам нужно больше денег, а на что? Модернизации мы тоже не наблюдаем. И здесь же есть еще одна проблема. Даже, во-первых, у меня у самой дома нет воды уже все лето. И нам, обычным людям, потому что я живу тоже так же, как и все наши слушатели в обычном доме, не важно, сколько миллиардов бюджета было потрачено на ту или иную модернизацию. Нам важно, чтобы зимой не было аварии, а летом была вода. Как минимум горячая, да, хотелось бы, чтобы это было. И здесь... Есть еще одна проблема, о которой мы говорим, даже не технического характера, модернизации, капитализации и так далее, а публичности. Нам никогда не говорит власть, не водоканал о том, почему произошла та или иная авария. Слухи, домыслы, интернет и так далее. Поэтому мы выступаем за то, чтобы власть все-таки доносила правдивые вещи, и мы действительно знали, когда эту воду дадут.
1: Хорошо. Ну, то есть РЭК под депутатский контроль. Как я понимаю, от всех трех примерно такое прозвучало. Да? Да.
0: Согласен.
1: Хорошо. Следующий вопрос очень простой будет. Я произнесу одно слово. Бензин. Ирина Маратовна, что делать?
3: Смотрите, ситуация с бензином, она всем понятна, всем очевидна. Какая она? Она очень плохая. Здесь другим словом не сказать, здесь можно сказать другим, но нам запрещают такими словами изъясняться на радио. Вот. Буквально все мои коллеги на предвыборной кампании, кто с нами работает, часами стоит в пробках, и в том числе, ну ладно, часами, по 12 часов, да, у нас, как вы знаете, в Свердловской области инициатива снизу пошла, была создана интерактивная карта, где можно обнаружить того, что есть бензин, нет бензина, и все равно это все не работает. Вот. И цены действительно нас ужасают. Здесь у меня нет решения, отвечаю почему, потому что это вопрос не регионального значения, это вопрос действительно в том числе федеральный, потому что мы не являемся регионом, который добывает и обрабатывает бензин. И...
1: Но, тем не менее, мы вошли в список регионов, это сразу для всех тоже уточнение, во второй волне кризиса бензинового, так называемого, который вошел в топ регионов, где самая плохая ситуация.
3: Да, в том числе.
1: В первый кризис.
3: Но мы наблюдаем, что эта проблема, она начинается волнами от юга России до севера. И вот, не скажу наконец-то, но в том числе она достигла Свердловской области, и мы сейчас пожинаем эти плоды. У меня нет здесь ответа точного, но предложение партии «Новые люди» из последнего, которое мы обозначали, если мы не можем сейчас и здесь, а это правда, решить дефицит с бензином по понятным причинам, мы не возьмем его ниоткуда, понятно, что можем закупать и так далее. Это федеральная повестка. вот здесь не буду долго рассуждать, мы можем хотя бы, опять же, честно говорить с людьми в публичном поле, почему так происходит, когда ожидается поставка бензина. То есть люди не должны опять жить в домыслах и слухах, что все плохо, и бензина вообще не будет. И не должно происходить социальной паники. Нужно честно говорить об этом с людьми. И решать вопрос, если мы не можем решить поставку бензина, вот сейчас приедет канистра на все, давайте решать вопрос с очередями, может быть, с какими-то распределять там четные номера в один день, нечетные в другой. Это как один из вариантов. Да, это не мое предложение, но озвучивала партия.
1: Оно есть в практике.
3: Да, есть в практике. Поэтому давайте говорить с людьми честно и открыто.
1: Хорошо, Николай Николаевич.
0: Да, вы знаете, вопрос вообще в кассу, потому что я сегодня к вам приехал на велосипеде. Вот, да. И вообще этим летом я участил этот вид транспорта, так я решаю свою индивидуальную проблему с бензином. Ну, приходится приспосабливаться, что называется. На самом деле, это гибкость мышления, поэтому я тоже советую, что как минимум нужно этим заниматься. Вот до этого Ирина Маратовна сказала почему-то, что, значит, у нас живем в 21 веке, и поэтому, значит, какие-то другие должны быть экономические реалии. Однако надо понимать, что все те же самые компании, типа «Газпром», типа «Роснефть», нефть, а потом еще обслуживающие их Газпромбанки, ВТБ, Сбербанк и так далее. На самом деле это все около государственной структуры и контролируемых государств на 50 и более процентов. По факту. То есть мы когда говорим, что у нас есть некая имитация рыночной экономики, то у нас на самом деле уродливая имитация этой рыночной экономики. Потому что конкуренция является мнимой. Так вот, распределение вот этих ресурсов по разным банкам, которые называются по-разному, по факту принадлежат одним и тем же собственникам, сделано лишь с одной целью, чтобы дивиденды, которые можно будет выводить из этих банков, оседали в карманах неких частных инвесторов, которые на самом деле никакой практической роли не играют, однако при этом получают норму прибыли. Вот этот институт надо вообще убирать полностью. И банковская деятельность, естественным образом, она уже и так около государственной контролируется. Я, в принципе, не против частных банков, если как таковых. Мы по-настоящему частных, мы говорим. А сейчас все, что мы имеем, это жалкое подобие этого частного сектора. Поэтому либо мы делаем какой-то нормальный вменяемый банк без всяких вот этих распределений и контролируем эту ситуацию, тогда у нас будет более правильное распределение денежных средств. И, но что касается бензина, здесь, на мой взгляд, ключ решения вопроса, вероятно, лежит в создании мелких НПЗ. То есть у нас, по-моему, на Россию их всего несколько десятков, и, соответственно, они все уязвимы. То есть вероятным ключом к решению создания региональных сетей более мелких НПЗ, чтобы насыщать рынки. Я так думаю, что вот такой вот ответ будет.
1: Хорошо, спасибо, Андрей Анатольевич.
2: Знаете, вот сейчас такое обсуждение идет, которое четко показывает, ну вот что нам, справедливой России, мешает, так сказать, сотрудничать с коммунистами, да, с КПРФ. Хотя вроде у нас повестка одинаковая, по многим вещам мы сходны, да. Но вот сейчас Николай Николаевич сказал, что, вы знаете, все крупные компании, которые вот занимаются энергетикой, там, газом, прочее, это же все государственные компании, и даже банки государственные. И тут, значит, файлы у сторонников и идеологов коммунизма, так сказать, не сходятся вообще. То есть вы же только что призывали к тому, что надо все национализировать. Так оно практически все и национализировано уже. Значит, вопрос не в этом. Наверное, он все-таки не в этом. Представляете, дорогие друзья? Так вот, вы знаете, я вообще работал военкором в свое время, в молодости, когда был журналистом. И я представляю, что такое боевые действия. Я понимаю, что такое ущерб. Я понимаю, что такое государственное противостояние. И, конечно, любые спекуляции сегодня на тему бензина, как бы нам тяжело не было, да, мы все сталкиваемся с этим, я считаю, как бы, непорядочными, да, в данной ситуации. Потому что умалчивается главное, что причины военные. То есть военные причины, значит, нанесен ущерб определенный. Есть, конечно... Он временный, понятно, как и в любой ситуации. Это для такой страны, как Россия, это временный ущерб. Понятно, что это будет налажено все и так далее. Нужно просто, так сказать, внимательно эту ситуацию видеть и, ну, как говорят в народе, да, потерпеть надо. Ну, это обстоятельства. Они серьезные обстоятельства. Теперь, что касается того, что надо делать. Вот наша партия сразу же выступила. Во-первых, нужно пресекать спекуляции. Вот сразу же, да. То есть мы обратились и в правительство в первые же дни этого кризиса, когда еще даже до Свердловска, это все до Екатеринбурга не докатывалось. О чем идет речь? О том, что нельзя допускать того, чтобы вот эта вот без того нелегкая ситуация, она еще, так сказать, наслаивалась на то, что кто-то пытается на этом заработать деньги, да. Вот это неприятная вещь. Ну и самое главное, хочу сказать дорогим землякам, я уверен, что сейчас, конечно, слушают и те, кто стоит в очереди на бензин. Бензин будет, все наладится, все будет нормально, потому что Россия – это сильная страна, у нее очень устойчивая экономика на данный момент. И, конечно, нужно просто контролировать. Вот за что выступает справедливая Россия? Должен быть контроль и над «Газпромом», и над «Роснефтью», и над всеми остальными. Голосуйте за справедливую Россию.
1: Хорошо, и последний мой вопрос про бюджет. Вы все нацелены на то, чтобы участвовать в законодательном собрании, быть депутатами. И как вы смотрите на бюджет Свердловской области на ближайшее время? Что нужно поменять или нужно следовать той же самой политике, которая сейчас, бюджетной политике, есть в Свердловской области? Андрей Анатольевич.
2: Ну, я бы хотел несколько цифр назвать. Свердловская область по воловому национальному продукту входит в пятерку регионов России. То есть мы на самом деле очень серьезный вклад в ВНП вносим. При этом уровень заработной платы Свердловской области — это 26 место. И мы видим дисбаланс, что тот уровень социального благополучия, социального напряжения, как угодно можно называть, он не соответствует экономическому потенциалу, экономическому вкладу нашего региона. Это говорит о том, что система в какой-то части несправедливая. В какой части она несправедливая? Вот сегодня на утренних дебатах я вдруг обнаружил, что, например, партия ЛДПР вдруг согласилась с нашим очень давним предложением о перераспределении 70 на 30, что налоговая
1: федеральные и региональные.
2: Что федералам надо не больше 30%, а на месте должно оставаться 70%. Я могу сказать, что это с момента создания партии «Справедливая Россия» это один из центральных пунктов программы. Точно так же, как прогрессивная шкала налогообложения, когда богатые платят больше. Ну и, естественно, если здесь вырабатывается продукт, то и прибыль от этого продукта, она должна здесь облагаться налогом. Это вот главный принцип, за который выступает «Справедливая Россия». У нас, конечно, до этого очень далеко. Посмотрите, у нас крупнейшие тагильские заводы, весь север наш, там часть Екатеринбурга, Полевской и все остальные, значительную часть продукции проводят через торговые дома. Эти торговые дома платят налоги за пределами области. Таким образом, прибыль выводится отсюда. Мы против этого выступаем. И это могло бы пополнить нашу бюджетную составляющую. Это, наверное, самое главное, что можно коротко сказать. Угу. Поэтому «Справедливая Россия» за справедливость в распределении налогов.
1: Спасибо, Николай Николаевич.
0: Да, но я все-таки возражу по поводу аргумента, который сказал Андрей Анатольевич в предыдущем вопросе по поводу бензина. Итак, смотрите, по поводу банков, которые как бы принадлежат российской власти. Не так давно отчитывался Герман Греф перед Владимиром Путиным, и вот тот у него спросил, какая прибыль у Сбербанка. Тот сказал, 1,7 триллиона рублей. Так, а сколько пошло инвесторам в виде прибыли дивидендов? Внимание, ответ, 850 миллиардов рублей. Бюджет Свердловской области около 100 миллиардов рублей годовой.
1: Побольше, побольше уже. Ну, 100 миллиардов у нас уже...
0: Хорошо, сколько, по вашим данным? Давайте, возьмем вашу цифру.
3: 540 миллиардов.
0: Вот. 540 миллиардов. Хорошо, пускай будет 540 миллиардов. Я, наверное, сказал больше про доходы. Доходы, разницу доходов-расходов. Окей. Вот. То есть, давайте даже возьмем по крайней цифре 540. Получается, полтора бюджета Свердловской области ушло частным инвесторам Сбербанка. Только одно Сбербанка. Только одно Сбербанка, да? Mm-hmm. Это не единственный крупный банк Российской Федерации. Вот так денежки и выводятся. То есть, на самом деле, еще раз я говорю, проблем с деньгами в России нет. Есть проблемы с умеренными аппетитами по прибылям. У меня был опыт, когда я работал, с агентством по страхованию вкладов. Я сам бывший следователь. Все это прекрасно знаю, все это видел. Когда по конкурсным процедурам заключаются фиктивные контракты, когда, допустим, аренда склада стоит 350 рублей за квадратный метр, а сдается по факту через компании прокладки под 850 рублей за квадратный метр. Вот тебе и прибыль. Ни на чем. Рыночная экономика. Вот такие моменты, они и нивелируют деньги из бюджетов, в том числе из Свердловской области, на решение всех этих проблем. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо. Ирина Маратовна.
3: Да, все-таки сначала давайте по цифрам. У нас на данный момент бюджет Свердловской области составляет на 26-й год 540 миллиардов. При этом запланирован дефицитный бюджет, но, кстати, первый квартал был использован, прошу прощения, когда в бюджете исполнен с профицитом, то есть немножко сэкономили. Вот. Чаще всего, когда спрашивают про бюджет, спрашивают, что бы вы сократили? В целом, сложно так размышлять, что бы мы сократили. Все, что есть в бюджете, это очень важно. Но здесь один пункт хочется отдельно вам сказать, о том, что на общегосударственные вопросы сегодня заложено почти 52 миллиарда миллиарда рублей, по-русски 10% от всего нашего бюджета. То есть там отдельно выплаты госорганам, персоналам, казенным учреждениям и так далее. И здесь очень важно обратить внимание на проведение функционального аудита, то есть проверки. Нам нужно убирать дублирующие подразделения, сокращать саму бюрократию, ручную обработку, заявления, отчеты, которые мы можем получать автоматически. Зачем сидеть 100 человек, там, принимать заявление, когда это может сделать буквально один за одну минуту какой-нибудь один искусственный интеллект, да? Но здесь с умом мы должны к этому подходить. И, соответственно, чиновников должно становиться меньше, но не по глупому, давайте уберем всех чиновников, а деньги раздадим учителям. Нет, давайте заменять умный подход, внедрять цифровые механизмы. Именно про это говорит партия «Новые люди». Но здесь самый, наверное, важный вопрос не куда тратить, тут куда потратить депутаты в том числе, конечно же, всегда найдут, а давайте подумаем о том, как зарабатывать или как оставлять деньги в регионе. Партия «Новые люди» всегда выступает за позицию с 21 года, с первого нашего выбора, сильные регионы, сильная страна. О чем мы здесь говорим? Конечно, перераспределение налоговой базы, что Свердловская область является, безусловно, донором по налогам во всей России. И, безусловно, мы достойны того, чтобы большинство налогов здесь оставлять. Сегодня мы про это уже говорили, и поэтому здесь не буду повторяться. Я думаю, эта мысль понятна. Но второе, конечно, расширять налоговую базу, а не ставку. Здесь имеется в виду, давайте увеличивать то количество налогоплательщиков. Это предприниматели, бизнесмены, поддерживать их. Те, кто действительно приносит к нам доходы в Свердловской области, в России. Давайте не штрафовать их за рост, облагать бюрократии и так далее. А давайте помогать тем, кто приносит налоги.
1: Спасибо. Теперь переходим к заключительному слову каждого из представителей партии. Собственно, Ирина Маратовна, у вас микрофон. Можете продолжать.
3: Хорошо. Ирина Виноградова, партия «Новые люди». Друзья, в заключение хочется сказать одну мысль. Довольно. У нас у каждого сегодня простой запрос. Дайте нам нормально жить и не мешайте делать нашу жизнь лучше. Я не хочу вам обещать, что после выборов за один день у нас исчезнут пробки, решатся проблемы с бензином, очередь к врачам, коммунальные аварии. Обещания звучат красиво, но мы часто слышали их. Предлагаю другое. Давайте менять сами правила. Партия «Новые люди» выступает за то, чтобы за плохую работу был конкретный ответственный чиновник. Чтобы деньги региона оставались здесь, в Свердловской области, работали на нас с вами. Чтобы предприниматели, повторюсь, не наказывали за рост, а помогали ему. И чтобы жители не узнавали постфактум, что что-то происходит или что-то построят под окнами, а реально спрашивали их мнение. Мы хотим, чтобы дети получали хорошее образование здесь, в Екатеринбурге, на Урале, а не где-то там далеко в Москве. Свердловская область сегодня уже очень сильная. У нас много что есть. Промышленность, наука, университеты. И люди здесь тоже сильные. Не нужно учить людей жить. Не нужно просто им перестать мешать. Мы выступаем за понятные правила для бизнеса, сильные школы и доступную медицину. Государство, которое помогает, а не мешает. Партия «Новые люди» выступает за то, что люди важнее всего, а Урал должен стать местом для жизни. Спасибо.
1: Спасибо большое, Николай Николаевич.
0: Ну, времени мало, конечно. В заключение хочется сказать две вещи. Во-первых, если вы сомневаетесь идти на голосование или нет, учтите, низкая явка – это именно то, чего ждет от вас с вами власть. Потому что каждый незаполненный бюллетень – это фактически голос за единую Россию. Единственная альтернатива – это КПРФ. Хочу обратить ваше внимание, очень важно сделать это именно 20 сентября, то есть в последний день голосования. Не на госуслугах, а вживую на избирательном участке. На каждом из них будут наши наблюдатели КПРФ, и мы обязательно проконтролируем точный подсчет голосов. Это очень важно, друзья. И еще призываю смотреть на конкретные дела. Все эти 5 лет депутаты КПРФ единственные отставили интересы жителей в областной думе. Единственные голосовали в ваших интересах по всем принципиальным вопросам и откликались на каждое обращение в наши приемные. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки. Поддержите коммунистическую партию России. Вместе вернем России будущее. Спасибо.
1: Спасибо большое, Андрей Анатольевич.
2: Дорогие земляки, выборы, конечно, это такое время болтунов. Я думаю, как вот вы сейчас это все слушаете, и растет ваше раздражение и так далее. Я бы хотел сказать вам, что действительно выборы закончатся 20 сентября. Нужно обязательно пройти и проголосовать. Но надо помнить и следующее, что выборы закончатся, а проблемы останутся. И вот вы, поверьте мне, это уже было. Это было и в 21 году, и в другие года. Вот многие, кто здесь сидят, разговаривают, да, и там много чего обещают, и говорят, мы это сделали, то сделали. Вот их всех смоет. Вот смоет просто, никого не будет. И потом наступит момент, когда у вас есть проблема, а вы сидите и судорожно думаете, а к кому я с этой проблемой пойду? И я уверен, что вы найдете, куда идти. Это будет «Справедливая Россия», это будут центры защиты прав граждан, которые работают уже более 10 лет, и они имеют опыт решения вот этих проблем, в том числе повседневных. который для вас. Поэтому, дорогие мои, приходите на выборы, поддержите команду справедливости, ваши права под надежной защитой. Мы обязательно вместе добьемся того, что наша жизнь будет изменяться к лучшему. Не сразу, но она изменится. Справедливая Россия.
1: Спасибо большое. Это были дебаты на выборах в Законодательное собрание Свердловской области на Радио Си. До свидания.
0: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена. День борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы. Возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы. Возможны нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки. Не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы. Не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы. День поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы. Возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы. Планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы. Не стоит отказываться от развлечений. Вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги. Вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи. Могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
4: Золотая коллекция Радио Си.
7: В этом выпуске нас ждут Рэйман, Хадуэй, ну а начнем с красивой, даже сентиментальной баллады «I just call to say I love you». Это Стиви Уандер на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
8: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
9: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотая коллекция «Радио С».

0: Damon Tonight в финале золотой коллекции часа. Garrett Gates дальше, Unchained Melody, этот хит буквально через пару минут. Сейчас же музыка, понятная без слов, на радио Си Паскаль Тублон. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете «Радио Си». Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14. Днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио «Си».

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте вспомним фильм «Однажды в Америке». Такая гангстерская история. Эннио Морриконе на радио Си в инструментальной музыке.

0: Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.